0: Страшний программ.
1: Тема. Давай, познакомимся. Давай, also los, дайшос нас зезнаш. Так сме мы в пете редуни тенцас захопили русойс курец угнуш. Мешо шо висес наш ищи на русойске вокабле допомниш. Захадну соботу, 6 юния, ё бю народны жин сваунего русойского басникаря а автора Александра Сергеева Пушкина. Вен пваши, ако вэстч, модерные русойские литературы, а велеше 2000 жасыш, ё УНЕСКО увувауа за 6 юни мязы народны жин русойские рецы. Кутего шпе поглядаме жинца на ситуацию русойские рецы, а ее пшипознаше. Обе стесе пшедошим вэт цаса пшеврота мэцне змениве. Autor a poveda usčevanja jo Sebastian Elikowski-Winkler.